ну, лето, погоди, постой. Мы еще не договорили, как говорится. Хоть жаркий сезон уже и спешит попрощаться с нами. Ну, кто бы что ни говорил, прощаться с ним. Как-то еще желания нет. Такие мысли. В столице 3 часа, практически 20 минут на Ретро FM. Скоро услышим Пэтти Райан и группу «Кино».

0: Не знаю, может быть, совпадение, или просто более популяризированная тема, или более интересное занятие, но чаще остальных птиц в новостях, в новостных лентах мелькают воробьи, перепись которых... Ну, вроде каждый год производится. В этом году, вроде на перепись воробьев, потратят около 14 миллионов рублей в России. Нехило. Столица 3 часа 35 минут. На ретро-ФМ приближается Юрий Антонов и Кардиганс. Всем отличной субботы, отличного отдыха.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Тополиный пух, жара. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: лет спустя.
1: Ну уж не 20 лет спустя, не буду наговаривать, но они, Саша Светлов и Рита Субботина, первая смена возвращается в бодрые эфирные ряды на Ретро-ФМ. Понедельник, 31 августа, это случится, есть инсайдерская информация. Ребята готовят для нас новые игры, забавы, развлечения. С 7 до 11 на будник, начиная со следующей недели, проверяем это. Ну а сейчас ждем и слушаем на Ретро-ФМ Бананураму и команда Баккара. Не впереди. В столице 3 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

некоторые не любят, когда их сравнивают с кем-то, но в случае, когда тебя сравнивают с легендами, это уже другой уровень, другие эмоции. Сестры Мэйвуд на Ретро-ФМ, которых нет, нет, да и да, называли второй Аббой, а та самая Абба, как и команда Саваш и Аква, впереди на Ретро-ФМ. Скоро их услышим. Никуда не разбегайтесь, в столице 4 часа 19 минут.

0: Только лето.
1: Только ретро-ФМ.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по-по. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо, в

0: Все, кто рассчитывал на плавное погодное межсезонье столицы, не только, судя по настроениям и прогнозам синоптиков, прекращайте так считать. Готовьтесь к отсутствию бабьего лета. Его не будет, будут аномальные ливни. Они нам, может, не нужны, но такой факт. Такие метеопрогнозы. Что же до ближайшего музыкального будущего на Ретро-ФМ, то тут все стопроцентно хитово. Скоро услышим Патрисию Касс и Игоря Корнелюка. В столице 4 часа 36 минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
2: Радиохаб. 12+.

Можно руками не трогать, хотя даже при всем желании у героя этой истории Тайпа дотянуться до прекрасного, ну, это маловероятно, что выйдет, от этого он и страдает, можно смотреть, восхищаться. И Тайпа, кстати, можно поздравить с прошедшим, с наступившим днем рождения. 27 августа ему стукнуло 61. Это Ретро FM, это Modern Talking и Синяя птица на ближайшее.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 5 часов в Москве. Движемся вперед из песни. Песни из бриллиантовой руки здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили, и при

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва.

0: Среди тех, кто умеет вдохнуть вторую жизнь в ту или иную музыкальную историю, Бонни М далеко не на последнем месте. Согласно интернетам, за свою карьеру ребята записали 49 официальных кавер-версий на песни других исполнителей. И это в том числе, это их адаптация культовой песни Боба Марли. 49 звучит весьма масштабно. Похоже даже на кавер-конвейер, скажем так. Но не осуждаем, конечно. Могут, умеют, делают. В столице 5 часов 20 минут. На Retro FM скоро услышим Пола Янга и Дмитрия Маликова.
1: Реклама. Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем. Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
2: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

сентябре. Летним дождей нет. Внимательнее, осторожнее, что ли, на дорогах. Вы смотрели, что сегодня 29 августа отмечается день дальнобойщика, день рождения мотоцикла. Держу вас, как говорится, столица, 5:35, несколько минут наших ожиданий. Слышим на Ретро-ФМ Стинга.

Как есть 50 оттенков серого, так не меньше и зеленого. Наш с вами человеческий глаз различает больше оттенков зеленого, чем любого другого цвета, поэтому изображение приборов ночного видения именно зеленое. А еще от зеленого цвета глаза устают меньше. Высмотрел вот только что в фактах и давай умничать. В целом продолжаем с вами не скучно отдыхать вместе. За наш музыкальный цвет настроения далее на Retro FM будут отвечать и возьмутся Майкл Джексон и Адриано Челентано. В столице без 10:06. Всем доброго утра еще.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Любое странное поведение не странно, когда ты влюблен. Такие мысли в далеких 80-х Рики и Повари наложили на музыку. Мы с тех времен слушаем, переслушаем. Что же, до актуального времени, то 6 часов 20 минут столицы. На Ретро FM скоро о себе музыкально напомнят Пэтти Райан и Диджей Мендес.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Гум, гум, гум. Только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: Акция действует до 30 августа 2006 года.
6: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
13: Больше сделок.
12: Квартиры от агентства «Статус».
13: Строительство загородных домов от честного застройщика.
12: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909. Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
14: Любимой музыки много не бывает.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
14: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
16: 12+.

0: продолжаем с вами делать все, чтобы ничего не делать. Другими словами, продолжаем с вами отдыхать в проверенной времени музыкальной компании на Ретро FM. На смену Пэтти Райан уже выдвинулись Квин и Мираж в столице. 6 часов 35 минут. Всем доброго утра.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от честного застройщика.
6: Складывайте возможности. Умножайте доход.
7: Приглашаем к сотрудничеству.
6: 249-1909. 249-1909.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

нашему музыкальному детищу под названием Children Роберта Майлза уже точно за 30 плюс. Трек стал основоположником стиля Dream House и вывел электронную музыку к широкому слушателю с чистым гуманным пасом. В столице тем временем 6 часов 49 минут. В наше полное выходное распоряжение. До финала этого часа на Retro FM попадут хиты Абы и Владимира Высоцкого.

пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

0: Музыка будущего, по мнению Доны Саммер, ее музыкальной команды единомышленников, в далеком 77-м году будет звучать именно так. Отчасти предчувствие их не подвело. Трек заложил огромный фундамент для всей будущей электронной танцевальной музыки в разных направлениях, техно, хаоса и других. В целом, кто куда, мы с вами вперед, конечно. Скорпионс и Наталья Ветлицкая скоро составят нам в этом компании на Ретро-ФМ. В столице 7 часов 20 минут. Всем доброго утра.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

Как были, так и остаются с нами проверенные временем хиты на Ретро-ФМ. И только ими дело не ограничивается, когда в ход идет наше новое приложение Radio Hub, еще подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков, помимо основного эфира. Вот это уже больше похоже, вот это же полный комплект, который доступен всем. Ищите и скачивайте Radio Hub в магазинах приложений. Как только так сразу включайте Ретро-ФМ в любое время, в любом месте. Наши подкасты точно, их можно скачивать и переслушивать, даже когда нет интернета. С интернетом, конечно, хорошо, но и без него можем справиться. Всем доброго утра. В столице 7 часов 36 выходных минут. На Ретро-ФМ наготове Рики Повери и Backstreet Boys.

какого недостаток сна в организме, выходные в перспективе хоть как-то могут помочь исправить это упущение. Пойду испытают на себе, что ли, лично. Вы на Ретро FM сразу после грядущих Сабрины и Джо Дассена. Ровно в 8 по Москве. Встречайте Андрея Мариева. Всем не скучно. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: что это половинку-то? Может быть, половину и еще четверть? Ну, просто для того, чтобы было. Леонид Агутин на Ретро FM, 8 часов 8 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, здравствуйте, друзья. Давайте окунемся в глубины астрологии.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали. Сегодня 29 августа, суббота. Этот день лучше всего посвятить отдыху, тишине и тому, что приносит радость. Овны, прогулки у воды, прослушивание музыки, общение с близкими – это лучший план на сегодня. Тельцы, позвольте этому дню течь свободно, без жестких графиков, без ожиданий и целей. Близнецы, выделите время на прогулку или другую физическую активность. Это позволит вам упорядочить мысли. Раки, хороший день для восстановления эмоционального равновесия. Львы, задумайтесь над событиями последних дней. Вы увидите подсказки, что требуют перемен. Девы, если упорно настаивать на своем, это может привести к обострению конфликта. Оно вам это надо? Весы, наведите дома чистоту, это восстановит и порядок внутри тоже. Скорпионы, сегодня стоит заняться чем-то спокойным, например, чтением, просмотром кино или расслабляющими процедурами. Стрельцы, уделите немного времени своим старшим близким, спросите их о делах, просто побудьте рядом. Козероги, могут возникнуть неожиданные повороты, поэтому избегайте тем, способных вызвать расстройство или споры. Водолеи, не связывайте самооценку с денежными вопросами или финансовыми делами. Рыбы, сегодня вам будет полезно побыть в одиночестве или в узком кругу, доверяя интуиции и наблюдая за внутренними ощущениями.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну, друзья, ночь нам уже отмигала всеми своими огнями. Вовсю уже пусть облачное, но утро над Москвой уж совершенно точно. Группа Secret Service на Retro FM, 8 часов и 20 минут. Желаю всем, коль вы проснулись не по будильнику, и дальше проведите этот день, ну, совершенно в добровольном порядке, чтобы вас никто ни к чему не принуждал. Совсем скоро ансамбль «Веселые ребята» и «Живаго». Еще выпуск новостей не пропустите.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность к французской королеве поп-музыки и при чем тут Юлия Савичева, узнаете уже сегодня в час дня.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Встань!

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
5: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
10: Ретро-ФМ.

0: Но требовать от человека написать письмо в нынешние времена, если только электронное, это, конечно, уже сильно много от него хотеть. Ансамбль «Веселые ребята» на Ретро-ФМ. В качестве музыкального пожелания доброго утра всем, кто вознамерился сделать что-то очень серьезное и энергозатратное. 8.30 в столице. Самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Рособорнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ будущего года. Так, в едином госэкзамене по информатике поменяется тематика трех заданий. В ЕГЭ по истории общее количество заданий увеличится с 21 до 22. Изменения коснутся экзамена по профильной математике. В первой части появятся новые испытания базового уровня сложности. Во второй задание на проверку умений моделировать реальные ситуации по условиям задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать полученный результат. Юрий Ушаков анонсировал встречу президента России и председателя КНР. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 31 августа в Бишкеке. Кроме того, в предстоящий понедельник глава государства пообщается с премьер-министром Индии, а также президентами Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Все встречи состоятся на полях саммита ШОС. Он пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. В Подмосковье с сентября несовершеннолетним запретят продавать топливо. Исключение сделают для подростков, которые официально имеют право управлять мопедами или легкими мотоциклами. При покупке бензина им потребуется предъявить водительское удостоверение. Такие ограничения уже действуют в нескольких регионах России. Одна из причин их введения – случаи, когда подростки покупали бензин, а затем использовали его для поджогов и диверсий. Рукописные документы конца 18 века обнаружены при реставрации усадьбы Останкино. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в интерьерах картинной галереи найдены ценные рукописные документы. Они относятся к первому этапу строительства этого уникального здания. Среди бумаг – деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. Находки уже находятся у реставраторов, которые приведут их в порядок и подготовят к экспозиции. В России сегодня день дальнобойщика. Свой праздник они ежегодно отмечают в последнюю субботу августа. Эта профессия относится к числу тех, о которых нередко мечтают мальчишки в детстве. Сегодня на дорогах по-прежнему много грузовых авто, занимающихся перевозкой грузов. А шофер-дальнобойщик, как и раньше, это профессионал, ответственный за сохранность груза и его своевременную доставку к месту назначения. В конце выпуска курсы валют на выходные предстоящий понедельник. Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

0: Вот это совершенно правильный подход, мотивирующий. Все ты сможешь, дорогой друг, если только захочешь. Дуэт Modern Talking на Retro FM. Казалось бы, диско, легковесная танцевальная музыка. 8:35 в столице. Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Гум, гум, гум. Только гум.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: От 30 августа 2026 года.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Обычно жизненный сценарий как строится? Всегда, всегда, потом очень-очень часто, потом, ну, да-да, хорошо, я хотел бы видеть тебя рядом с тобой, с собой, а потом, собственно говоря, иногда встречи по пятницам и так далее. В смысле, все реже, реже, реже. Дуэт Erasure на Retro-FM. Реже и Рейжа, согласитесь, где-то рядом. 8 часов почти 50 минут в столице. Всем желаю доброго утра. Дальше Фэнси и Юрий Шатунов.

0: Вот так вот уходить, не прощаясь, как предполагают некоторые, это на самом деле довольно эгоистичный способ, потому что оставляешь людей в недоумении, чего приходил, что сказать хотел. Джимми Саммервиль на Ретро-ФМ, 9 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра желаю всем, пока не ухожу никуда, наоборот, предполагаю ближайшие часы провести вместе с вами, и дальше будем слушать вашу любимую музыку здесь на Ретро-ФМ, а пока, что день грядущий нам готовит, узнаем.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 29 августа, суббота, и этот день лучше всего посвятить отдыху, тишине и тому, что приносит радость, то есть отдых и тишина. Овны, прогулки у воды, прослушивание музыки, общение с близкими – это лучший план на сегодня. Тельцы, позвольте этому дню течь свободно, без жестких графиков, без ожиданий и цели. Близнецы, выделите время на прогулку или другую физическую активность, это позволит вам упорядочить мысли. Раки, хороший день для восстановления эмоционального равновесия. Львы, задумайтесь над событиями последних дней, вы увидите подсказки, что требует перемен. Девы, если упорно настаивать на своем, это может привести к обострению конфликта. Весы, наведите дома чистоту, это восстановит также и порядок внутри вас. Скорпионы, сегодня стоит заняться чем-то спокойным, например, чтением, просмотром фильмов или расслабляющими процедурами. Ремонтом, например. Шутка. Стрельцы, уделите немного времени своим старшим близким. Спросите их о делах. Просто побудьте рядом. Козероги, могут возникнуть неожиданные повороты, поэтому избегайте тем, способных вызвать расстройство или споры. Водолеи, не связывайте самооценку с денежными вопросами. Рыбы, сегодня вам будет полезно побыть в одиночестве или в узком кругу, доверяя интуиции и наблюдая за внутренними ощущениями.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: И если вдруг, что называется, налетела грусть, это понятное дело. Лето заканчивается, это нормальное состояние любого человека, рефлексирующего, мыслящего в этот климатический период. Рикардо Фолли на Ретро FM в 9 часов и почти 20 минут. Доброго всем утра, несмотря на климатическую грусть. Дальше Балтимора, Ирина Аллегрова на Ретро FM.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Ясный

Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот.

0: Это, я думаю, кто-то под холодный душ сейчас залез и вот такими вот руладами оглашает пространство квартиры. Или на пробежку выбежал, почему бы и нет. Балтимора на ретро-ФМ, их легендарный Тарзан Бой. Девять тридцать. В столице Марат Бекметов и новости, подоспевшие к этому утреннему часу. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы при рождении второго ребенка. Мера распространяется и на усыновителей. Поправки об этом внесены в закон о потребительском кредите. Льготный период может составлять до 18 месяцев, но длится, пока ребенку не исполнится 1.5 года. Для приемного срок отсчитывается с даты усыновления. Заявление можно подать в течение 180 дней. Жилье при этом должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. Самыми востребованными направлениями для поступления в вузы в этом году стали педагогическое образование и лечебное дело. Таковы данные Миноборнауки. Кроме того, популярное строительство, информатика и вычислительная техника, психолого-педагогическое образование, прикладная информатика, информационные системы и технологии, а также электроэнергетика. В вузы уже поступили больше 450 тысяч человек, а окончательные данные приемной кампании по всем уровням высшего образования будут известны в конце сентября. Усилители сигнала сотовой связи и интернета начнут устанавливать в поездах. До конца этого года оборудование появится на всех составах «Аврора», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Также усилителями планируется оснастить поезда «Буревестник» на маршруте Москва-Нижний Новгород. Сейчас сотовая связь покрывает только около 30% российских железных дорог. Основные барьеры для расширения покрытия – это значительные затраты на строительство вышек и низкая окупаемость. Сегодня у православных христиан третий спас. Спас не рукотворный, ореховый или хлебный. Ежегодно он отмечается 29 августа. В этот день принято выпекать из нового урожая хлеб. Кроме того, хозяйки делали пироги с грибами из новой муки и готовили блюда с орехами. Успенский пост к этому дню заканчивался, а значит, можно было ставить на стол мясные и рыбные блюда. Но во главе стола были хлеб, орехи, мед и яблоки. Считалось, что если человек отведает от каждого блюда, то исполнится его желание. Великобритания обозначила намерение провести чемпионат мира по футболу в 2042 году. Идею выдвинул премьер-министр Энди Бёрн. Он выступил с предложением на встречу с мэрами городов, которая состоялась в новом офисе премьера в Манчестере. Британская пресса пишет, что глава правительства ведет переговоры с футбольной ассоциацией Англии и английской премьер-лигой о возможности подачи соответствующей заявки. Чемпионат мира по футболу в этом году, напомню, прошел в США, Канаде и Мексике. Следующий турнир состоится в 2030-м на территории Испании, Португалии и Марокко, а в 2034 году Мундиаль примет Саудовская Аравия. Конец выпуска курса валют. На выходные ближайший понедельник доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

0: Согласитесь, друзья, достаточно часто случается такой момент. Мы слышим песню, мы ее любим. Нам кажется, мы знаем и ее, и кто ее поет. И, может быть, даже некоторые моменты из творческой истории этого артиста. Но выходит в эфир программа «Ю», и мы понимаем, что знали далеко не все. Кстати говоря, сегодня программа «Ю» в 13.00 как раз выйдет в эфир, и Юра Гурьянов расскажет о творчестве самобытной французской певицы Милен Фармер. Не пропустите!
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Гум, гум, гум. Только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: От 30 августа 2020 года.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
14: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3 этаж.
15: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: И заметьте, друзья, не «вернись, я все прощу» и никаких там на коленях умоляю. Просто хочу, чтобы ты вернулся, и все. И чтоб к 10 был дома, проверю. «Бананарама» на «Ретро-ФМ». Вот такое волевое девичье британское трио. 9 часов и почти 50 минут. Точное утреннее московское. Скоро «Битлз» и группа «Мираж» на «Ретро-ФМ».
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: ДОДА за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение ДОДА пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodo.pizza.ru и приложение. Продавец ООО «ДОДА Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Помните, как в фильме Иван Васильевич меняет профессию? Любишь боярыню? Люблю. Так женись, что ж тебе еще надо? Игорь Николаев, Наташа Королева. Такси, такси в 10 часов и 7 минут. Если вы сейчас именно там, друзья, не обязательно принимать как стимул к действию все это. Доброго утра просто.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали. Сегодня 29 августа, суббота, и этот день лучше всего посвятить отдыху, тишине и тому, что приносит радость. Овны, прогулки у воды, прослушивание музыки, общение с близкими – лучший план на сегодня. Тельцы, позвольте этому дню течь свободно, без жестких графиков, без ожиданий и целей. Близнецы, выделите время на прогулку или другую физическую активность. Это позволит вам упорядочить мысли. Раки, хороший день для восстановления эмоционального равновесия. Львы, задумайтесь над событиями последних дней. Вы увидите подсказки, что требует перемен. Девы, если упорно настаивать на своем, это может привести к обострению конфликта. Весы, наведите дома чистоту, это восстановит и порядок внутри вас тоже. Скорпионы, сегодня стоит заняться чем-то спокойным, например, чтением, просмотром фильмов или расслабляющими процедурами. Стрельцы, уделите немного времени своим старшим близким, спросите о делах, просто побудьте рядом. Козероги, могут возникнуть неожиданные повороты, поэтому избегайте тем, способных вызвать расстройство или споры. Водолеи, не связывайте самооценку с денежными вопросами. Рыбы, сегодня вам будет полезно побыть в одиночестве или в узком кругу, доверяя интуиции и наблюдая за внутренними ощущениями. Короче говоря, прислушайтесь к себе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Иногда вот одно только слово «скучал» говорит гораздо больше, чем многословные письма и даже песни. А когда вот это совпадает вместе с песней, прекрасной мелодией и отличной аранжировкой, тогда это получается песня Криса Дебурга на ретро-ФМ. Она звучит в 10 часов и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Рад пожелать вам доброго утра, друзья.
1: Шоу «Дорогие гости» на ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция «Спортивная-2». ООО «СЗ-станция «Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: С Днем Республики! Любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента». Город Санкт-Петербург. Улица Савушкина, дом 112, литера Б. УГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 25 по 29 августа Казань-Московская 1, Дворец спорта.
12: Шоу, где характер решает все.
13: Вставай, вставай!
12: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
13: Да!
12: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
14: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Жизнь вообще такая удивительная штука, что вопросов в ней гораздо больше, чем ответов, и это здорово, это стимулирует. Стимулирует человека пытаться найти те самые недостающие ответы. Самоцветы на Ретро-ФМ. Десять тридцать в Москве, Марат Бекметов и подоспевшие к этому часу новости. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Правительство направит свыше 2,5 миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока. Средства пойдут на реализацию планов социального развития центров экономического роста. Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, поддержка регионов Дальневосточного округа ведется на системной основе по поручению президента. В частности, с помощью субсидий будет отремонтирован центральный стадион в Улан-Удэ, а в Магадане проведут работы по укреплению берега Охотского моря. Каждый третий россиянин оплачивает покупки через QR-код. Среди тех, кто не использует этот способ, 29% не видят в нем преимуществ, а еще четверть не привыкли к нему. 24% не хотят доставать телефон и открывать банковское приложение, а почти каждый пятый считает оплату по QR-коду более медленной, чем банковской картой. Несмотря на распространение новых платежных сервисов, привычными для покупателей остаются банковские карты и наличные. Еще 10 беспилотных ласточек запустят на МЦК. Как сообщили в РЖД, до конца года на Московское центральное кольцо выйдут дополнительные составы, работающие в автоматическом режиме. Регулярные рейсы на ласточки в режиме автопилота запустили по МЦК 2 года назад. Сейчас на маршруте один поезд. Он проехал уже 200 тысяч километров. Машинист находится в кабине для контроля, на открытии и закрытии дверей, а автоматика полностью берет на себя ведение поезда. Сочинский фермер собрал первый в России урожай бананов. Общий вес собранных плодов составил 150 килограммов. Андрей Платонов-младший организовал для журналистов дегустацию урожая из экспериментальной теплицы. По его словам, первые российские бананы получились вкусными и ароматными, с густой мякотью. Первые 5 килограммов фруктов отправили в Новороссийскую лабораторию для оценки качества и полезных свойств. Синоптики рассказали о погоде в Москве в день знаний 1 сентября. Во вторник днем максимальная температура в городе составит 23-25 градусов. Вероятен кратковременный дождь. Об этом в беседе с РИА Новости заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Ранее она сообщила, что первые ночные заморозки ожидаются в столичном регионе не ранее 2 декады сентября. Пока же холодных ночей не ожидается. В конце выпуска курса валют. На выходные понедельник доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. А я всем желаю прекрасной субботы.

0: пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Как говорится, это я желаю всем, кто сейчас находится за рулем или просто в пути в качестве пассажира. Крис, Рина, Ретро FM, 10 часов 35 минут. Дальше, друзья, дуэт Роксет, Алексей Глызин и Рафаэла Кара.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Гум-гум-гум, только гум.
10: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
11: От действия до 30 августа 2026 года.
12: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
13: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.
14: Ретро FM.

0: Желание послушать любимую песню человека может накрыть где угодно, друзья, в том числе и в машине, конечно же. Это я к чему? Новое приложение Retro FM, оно быстрое, удобное и никаких лишних кнопок, скачивайте его. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это совершенно бесплатно, без регистрации. И, кстати, скачанные подкасты можно слушать даже офлайн, то есть когда нет интернета. Radio Hub, друзья, новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте на здоровье Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 город Сыктывкар.
8: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Ну что, друзья, наденем панамы и на Багамы, Бонием нам в попутный, как говорится, след. 11 часов и 20 минут почти в столице. Всем желаю доброго пока что еще утра, настроения субботнего. Ну и чтобы все ваши планы выходного дня непременно сбылись. Меня зовут Андрей Мареев. Совсем скоро услышим Владимира Преснякова, Фила Коллинза и Юрия Шатунова.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер. Как пришла популярность к французской королеве поп-музыки? И при чем тут Юлия Савичева? Узнаете уже сегодня, в час дня.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность, ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон
3: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
2: Премьера на Муз-ТВ.
3: Битва поколений.
4: Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Шоу, где характер решает все.
12: Вставай, вставай!
11: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
12: Да!
11: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
13: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
14: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
16: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа Казанский Кремль. 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
17: Любимой музыки много не бывает.
18: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
17: И включай интернет-потоки Retro FM.
19: 12+.

0: Кто-то уезжает, а кто-то возвращается. Вот, например, Саш Светлов и Рит Субботина. С понедельника каждый будний день с 7 до 11 утреннее шоу «Ну-ка, все вместе». Первая смена на Ретро-ФМ. Друзья, вас, конечно же, ждут новые игры, крутейшие призы, темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно же, любимая музыка. Не проспите, не пропустите первую смену.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
6: Больше сделок.
5: Квартиры от агентства «Статус».
6: Строительство загородных домов от честного застройщика.
5: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет. Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Порой в жизни очень важно найти ту самую тонкую грань, когда я вспоминаю, и куча позитивных эмоций в связи с этими воспоминаниями, и между тем, что вспомнишь, вздрогнешь, а вздрогнешь, опять вспоминается. Юрий Антонов на Retro FM в 11 часов и 50 минут. Дальше, друзья, песни, которые действительно при воспоминаниях и про прослушивании их дарят исключительно положительные эмоции. В том числе «Саваж» и «Абба». Совсем-совсем скоро, не пропустите.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПТ».
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Да что за нормально?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Прекрасный субботний полдень. Все самое лучшее и интересное здесь на Ретро FM.
1: Афиша на Ретро FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Сегодня в Москве состоится традиционная ежегодная акция «Ночь кино». В программе свыше 300 событий на 80 площадках, от хитов проката и фильмов молодых режиссеров до советской классики, документального и этнического кино. 5 московских парков устроят бесплатные кинопоказы под открытым небом. Присоединиться к акции приглашает и московский зоопарк, где покажет документальный фильм «Панда Катюша». Это история первой панды, родившейся в России. На некоторые события «Ночь кино» требует предварительная регистрация. В театре Олега Табакова сегодня трагикомедия «Звездный час» по местному времени. В центре сюжета герой по имени Коля, который в сердцах бросает «Уезжаю я!» Сгоряча, от скуки или просто так. Но в маленьком провинциальном городке ни одно слово не пропадает бесследно. Слух об отъезде мгновенно разносится, и вот уже соседи делят вещи, близкие его судьбу, а он сам еще никуда не уехал. За комическим хаосом проступает глубокая тема. Коля оказывается лишним человеком. Начало спектакля в 7 вечера. В Перовском парке сегодня летний хвост-фест. До 20 часов там ждут владельцев с питомцами, всех, кто любит животных. Событие предполагает как заботу о самих питомцах, так и особое внимание владельцам. В частности, для домашних животных будут организованы зона сенсорной разгрузки, веселые старты, нюхательные питьевые зоны, льготное чипирование и угощение. Владельцам проект полезен возможностью прямого общения, бесплатных консультаций с ветеринарными врачами и кинологами. Вход свободный. В столице продолжается фестиваль «Горький плюс». Основные события в эти выходные развернутся в парке Горького, на площадках Театра нации и на Чистопрудном бульваре. Сегодня гости смогут посетить музыкальный спектакль, дачный концерт «Влюбленные обормоты», концерт «Горький» и опера, читки резиденции «Диалог с Горьким», записки юного врача и специальный проект «Жизнь Клима Самгина». Часть мероприятий пройдет с предварительной регистрацией, на некоторые события вход свободный. Ну а в парке «Музеон» сегодня спортивный фестиваль «Смысл Фест». В течение дня здесь можно попробовать разные форматы тренировок и принять участие в активностях. На главной сцене запланированы занятия по зумбе, парному воркауту, функциональному тренингу, кроссфиту, рок-кроссфиту и растяжке с участием спортсменов, тренеров и фитнес-блогеров. Вход на фестиваль свободный. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро FM. Всем чудесного дня.
1: Афиша на Ретро FM.

0: чисто технически, да, пока еще лето за окном, на календаре 29 августа, и до сентября действительно осталось совсем-совсем немного. Спасибо Николаю Крупатину за эту прекрасную песню, Наталье Ветлицкой за это чудесное исполнение, ну и мирозданию за то, что, в принципе, завершение лета и начало осени обещают быть довольно мягкими. 12:20 в столице, меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, Джо Кокер и Bad Boys Blue. Будьте рядом.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Cesar City, Enigmia, Palazzo d'Agoy, Cesar Silica, Дом Малевич, Ice Tower. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте premierecord.ru.

0: нами это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл. Третий этаж.
12: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
15: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Ну вот, если кто-то не хотел сентиментально-лирическое, то, пожалуйста, тема полетов. С одной стороны, возвышенно, с другой стороны, ну, никаких таких розовых кружев, да? Дуэт Modern Talking на Retro FM, 12 часов 35 минут. Совсем скоро услышим «Ля Буш», Евгения Белоусова, Чака Берри. Друзья, будьте рядом, услышите все, получите огромнейшее количество удовольствия, собственно говоря, как всегда, если вы слушаете Retro FM.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, маленькую шутёшечку.
3: Да подожди ты.
2: Ну, что-нибудь про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну, а когда он будет-то?
1: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Реклама. Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом.
6: Гум, гум, гум. Только гум.
7: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
8: От 30 августа 2026 года.
9: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
10: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале Ю.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Прекрасно понимаю, друзья, вашу страсть узнать как можно больше интересных фактов из жизни ваших любимых артистов и услышать как можно больше любимых вами песен. Поэтому говорю, что буквально через 10 с небольшим минут на Ретро-ФМ начнется программа «Ю». И сегодня Юрий Гурьянов расскажет о творчестве совершенно потрясающей артистки, французской певицы и авторе Милен Фармер. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо, пока. Не болейте, не скучайте.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Да что?
4: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Получилось. Вы вылечили рак?
14: ОККО представляет.
15: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
16: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
17: Это открытие изменит все.
14: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
18: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
19: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
20: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
23: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

которые она создавала на сцене и в клипах. Многие ее видео — это самые настоящие мини-фильмы с полноценными сюжетами. Масштабные стадионные шоу «Милен Фармер» всегда поражали уровнем декораций, световых эффектов и хореографии. Она создала собственную, меланхоличную, но очень притягательную вселенную, которая, судя по количеству поклонников во всем мире, пользуется огромным спросом. При всем при этом, в то время как большинство артистов стремится быть максимально открытыми, появляться в прессе, вести социальные сети, Милен выбрала другой путь. Путь такой, мягко говоря, недосказанности. Она практически не дает интервью, очень редко появляется на телевидении, в общем, не выставляет свою личную жизнь на показ. То есть всегда есть какая-то аура тайны. Попробуем сегодня, если не приоткрыть эту завесу тайны, то хотя бы приблизиться и понаблюдать за тем, как рождался музыкальный феномен. В ближайшее время мы, конечно, послушаем яркие и знаковые хиты, вспомним ее работы в дуэтах с другими известными музыкантами, обязательно коснемся каверов на ее песни и затронем некоторые другие ее способности, которые она также успешно воплотила в жизнь. Ну а начнем наше погружение во вселенную Милен Фармер с песни, у которой очень говорящее название. Это такое признание в любви, но не к человеку, а к меланхолии. В программе «Ю» композиция «Je t'aime, Melancholie». «Я люблю тебя, меланхолия».

0: одна из визитных карточек загадочной Милен Фармер, композиция «Je t'aime mélancolie». Певица не раз говорила, что грусть для нее такое же богатое чувство, как и радость, и именно через печаль, по ее мнению, можно выразить самые тонкие оттенки эмоций.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, наша сегодняшняя героиня – одна из самых загадочных фигур в мире поп-музыки. Актриса, поэтесса, но прежде всего, конечно, певица Милен Фармер. Конечно, у многих она ассоциируется исключительно с Францией. Но при этом родилась она очень далеко от родины Жанны д'Арк. На другом континенте, в пригороде Монреаля, в Канаде. Милен Жанна Готье появилась на свет 12 сентября 1961 года.

В семье инженера-мостостроителя, которым был ее отец. Мама работала секретарем, а впоследствии стала домохозяйкой. В Канаде Милен провела первые 8 лет жизни, и в 69-м году вся семья переехала во Францию. Такие перемены будущая звезда восприняла очень тяжело. Практически не общалась со сверстниками, а одним из самых больших увлечений стала... Нет, не музыка, а верховая езда. С 12 лет она начала заниматься конным спортом и всерьез мечтала посвятить свою жизнь работе с лошадьми. Но, как мы теперь знаем, судьба приготовила ей другой путь. Судьба и она сама, конечно. В 79-м году, прямо в выпускном классе, Милен внезапно бросила учебу в лицее и переехала в Париж. Этот поступок, кстати, стал причиной серьезной и многолетней ссоры с матерью. В столице Франции будущая звезда поступила на театральные курсы, параллельно подрабатывала моделью, снималась в рекламе и участвовала в многочисленных кастингах. До тех пор, пока однажды, в 84-м году, она не оказалась на судьбоносном прослушивании у молодого композитора и режиссера Лорана Бутана. Причем судьбоносной эта встреча стала не только для Милен, но и для самого организатора прослушивания. В тот момент Лоран искал исполнительницу для своей песни «Maman a tort», что значит «мама не права». Именно эта композиция стала первым синглом нашей сегодняшней героини.

голос, подача, необычная загадочная внешность Милен моментально покорили начинающего композитора Лорана Бутана и привлекли внимание публики. Тогда же, в 1984 году, певица берет себе знаменитый псевдоним, то есть добавляет к своему имени фамилию американской актрисы Фрэнсис Фармер, которую она считала близкой по духу. С тех самых пор мы знаем ее именно как Милен Фармер. И хотя несколько последующих песен не принесли успеха, но, как это часто бывает в таких случаях, помогло упорство и вера в результат. Важным шагом стал контракт со звукозаписывающей компанией и выпуск сингла под названием «Plus Grandir» — «Больше не взрослеть».

Композиция «Plus Grandir» вошла в состав дебютного альбома «Mylène Farmer». Но гораздо важнее, что именно на этой пластинке 86 года, помимо прочих, оказалась и песня, по-настоящему изменившая все. Это был первый крупный прорыв. В программе «Ю» знаменитая «Либертин», в переводе «Распутница».

0: «Либертин». Песня, с которой в 86-м году и началась та самая загадочная и дерзкая Милен Фармер. Конечно, не последнюю роль в этом сыграл масштабный клип, снятый в эстетике 18 века с роскошными костюмами и провокационными кадрами. 11-минутное видео, напоминающее маленький фильм, тогда вызвало целую бурю эмоций. Но в том числе именно благодаря такой смелости Милен моментально превратилась в одну из самых обсуждаемых французских исполнительниц. А еще интересно, что именно для клипа к песне «Либертин» Фармер перекрасила свои темно-русые волосы, вставшие теперь уже легендарным огненно-рыжий цвет.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Продолжаю рассказ об одной из самых успешных французских певиц, которую знают и любят во всем мире. Ненадолго вернемся к дебютному альбому, потому что спустя год после его выхода было принято решение о переиздании. Для увеличения продаж в компанию к «Либертин» и другим песням добавили еще один успешный сингл под названием «Тристана».

кстати, здесь уже возникла традиция, когда слова ко многим песням писала сама Милен Фармер. Ну а автором музыки стал тот самый партнер и наставник Милен Лоран Бутана, о котором я уже сегодня упоминал. Результаты продаж первого альбома показали, что их творческий тандем прошел проверку на прочность. На фоне такого стремительного становления вместе с популярностью росло и давление со стороны общества. Слушатели, привыкшие к легким и понятным песням о любви, были шокированы тем, насколько открыто Милен говорит на табуированные темы, навеянные в том числе детскими страхами. И хотя ее обвиняли в излишней мрачности, это не остановило желание творить. В 1988 году вышел уже второй студийный альбом под названием «Ainsi soit-je» — «Пусть будет так», который окончательно и бесповоротно закрепил за Милен Фармер статус суперзвезды. Пластинка разошлась миллионными тиражами, став первым в истории Франции альбомом женщины-исполнительницы, получившим бриллиантовый статус. Милен доказала, что поп-музыка может быть глубокой, мрачной, интеллектуальной и при этом невероятно коммерчески успешной. Тогда ее начали называть «французской Мадонной», хотя по духу и закрытости она была полной противоположностью американской поп-дивы. Кстати, про саму Мадонну есть отдельный выпуск программы «Ю», который, как и все остальные, можно послушать в подкастах на сайте Retro.fm и в мобильном приложении. Вернемся к сегодняшней героине и к упомянутому второму альбому. Сейчас давайте послушаем главный хит с этой пластинки, композицию под названием «Song Contrefaçon», что значит «без фальши» или «настоящая». Кстати, слова к этой песне Милен написала очень быстро, находясь на отдыхе на юге Франции. Она просто решила выразить свои детские воспоминания. Первоначальный набросок был сделан всего за 30 минут, ну а готовый текст со всеми правками появился буквально за пару часов. В программе «Ю» еще один шедевр Милен Фармер, композиция «Song Contrefaçon».

0: Одна из визитных карточек Милен Фармер – хит 88 года «Сон контрефасон». Кстати, уже в следующем, 89 году, певица отправилась в свой первый масштабный тур, в ходе которого она собирала полные залы по всей Франции.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Конечно, масштаб таких фигур, как Милен Фармер, измеряется не только количеством собственных песен и клипов, но и способностью подарить музыкальное будущее другим артистам. Сейчас хочу рассказать еще об одном умении Милен, которое она смогла успешно реализовать. Речь о продюсерской работе. В 2000 году, когда сама Фармер уже стала культовой фигурой французской мировой сцены, вместе со своим партнером и соавтором Лораном Бутана, они обратили внимание на юную и артистичную 15-летнюю победительницу национального музыкального конкурса, а теперь уже известную многим певицу Ализе. Интересно, что Милен участвовал не только в создании песен, но и помогала формировать кокетливый, но невинный сценический образ молодой певицы. В том числе разрабатывала некоторые костюмы для ее тура. А у меня, кстати, где-то в шкафчике даже была футболка с изображением Ализе. Завалялась, досталась в свое время по блату. Дебютный альбом певицы Ализе вышел в 2000 году. Музыку ко всем песням написал Лоран Бутана. Автором слов стала наша сегодняшняя героиня Милен Фармер. Пластинка получила название «Гармандиз», что значит «сладости». Вот так звучала одноименная песня с этого альбома.

Альбом «Гармандиз» имел невероятный успех и разошелся гигантскими тиражами, но главной песней, которая также вошла в состав пластинки и моментально стала хитом, оказалась композиция под названием «Муа Лолита». «Я Лолита». Здесь Милен Фармер, которая, конечно, написала текст к этой песне, сделала отсылку к произведению Владимира Набокова «Лолита». За все время сотрудничества Милен и певицы Ализе вышло 2 альбома. Но самой громкой и покорившей слушателей во многих странах осталась именно эта песня. Прямо сейчас она прозвучит в программе «Ю». «Муа Лолита».

0: Суперхит в исполнении певицы Ализе «Муа Лолитам». Песня создана при самом непосредственном участии Милен Фармер, которая, как мы знаем, была продюсером Ализе. Интересно, что сама Милен не появлялась в клипах певицы и не выступала с ней на одной сцене. Но при этом ее влияние чувствовалось во многих деталях. Это касалось и аранжировок, и визуальной эстетики. В общем, рука мастера присутствовала.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
2: Битва поколений
1: на Муз-ТВ.
2: Пятый сезон
1: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
2: Это новый вызов. Премьера.
0: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
12: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа Казанский Кремль. 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
13: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

0: зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Продолжаю рассказ о певице Милен Фармер. Логично, что звезды такой величины, как она, точно не остаются без пристального внимания со стороны других артистов. Конечно, за долгие годы было выпущено приличное количество кавер-версий на ее песни, но, пожалуй, наиболее обласканной в этом смысле оказалась ее самая успешная работа, самый главный хит — композиция 91 года под названием «Désenchantée» — «Разочарованная». Первая исполнительница, о ком надо обязательно вспомнить, это бельгийская певица Кейт Райан, которая в начале 2000-х буквально подарила вторую жизнь этому международному хиту, выпустив свою танцевальную версию.

Продолжаем разбирать каверы на песни Милен Фармер на примере ее главного хита. Есть и довольно экзотическая версия «Дезэншанте» от международного проекта симфо-метал-группы «Exit Eden», которая выпустила такую утяжеленную переработку композиции.

Этот вариант вышел в 2024 году, а вообще группа Exit Eden делала каверы в подобном метал-стиле на песни многих известных исполнителей, таких как Риана, Леди Гага и Бонни Тайлер. Но вернемся к песне «Des Enchantés», в том числе и потому, что был еще один вариант исполнения, близкий нам с вами. В 2025 году в шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1» ее исполнила певица Юлия Савичева.

Кстати, есть еще одно интересное наблюдение, связанное с миллионформерой Юлией Савичевой. Для этого надо кое-что послушать. Вот это, например, вступление к известной песне «Appel mon numéro». А вот это уже вступление песни «Никак» от Юлии Савичевой. Конечно, речь ни в коем случае не идет ни о каком плагиате или заимствовании, но на всякий случай уточню, что хотя обе песни вышли примерно в одно и то же время, Юлия Савичева была немного раньше. Давайте назовем это просто интересными фанатскими наблюдениями. А послушаем мы ту самую разлетевшуюся на каверы по всему миру песню «Des Enchantés» в исполнении самой неповторимой Милен Фармер.

0: Драматичная, эмоциональная и безоговорочная визитная карточка Милен Фармер, композиция «Des Enchantés», покорившая хит-парады многих стран. Кстати, песня несколько лет, по версии Книги рекордов Гиннесса, оставалась самым продаваемым франкоязычным синглом в мире, пока его в 95-м году не превзошла певица Селин Дион.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Многие песни сегодняшней героини Милен Фармер стали по-настоящему культовыми. Еще одна работа, о которой надо обязательно вспомнить, это композиция «Pour vie qu'elle soit douce», вышедшая в 1988 году и тоже наделавшая много шума. Такая песня-провокация, которая стала невероятно успешной. Музыку, как это часто случалось, сочинил постоянный соавтор Милен Лоран Бутана, а слова написала сама певица. В тексте используются любимые приемы Милен Фармер, много двусмысленностей, намеков и словесных ловушек. В общем, такая история для взрослых. В самом звучании, как и полагается, хрупкий, почти детский голос Милен сильно контрастирует с дерзким содержанием. И дерзости, но при этом высокохудожественные, конечно, добавляет клип к этой песне, который справедливее назвать самым настоящим фильмом. Я сегодня уже упоминал про 11-минутное видео к песне «Либертин» 1986 года. Так вот, сюжет «Pour vie qu'elle soit douce» стал еще более масштабным и продолжительным. Больше того, действие снова разворачивалось в 18 веке, и, по сути, это было продолжением истории «Либертин». Многие даже называют ролик «Либертин 2». Видео, снятое уже известным нам Лораном Бутана, длится 18 минут. И на тот момент, в 88 году, это был самый длинный клип, такой исторический блокбастер, который показывали по телевидению с вырезанием некоторых сцен. Но даже в причесанной версии видео стало предметом для многочисленных обсуждений. Сама песня «Pour vie qu'elle soit douce» очень успешно показала себя в хит-парадах во Франции. Из 23 недель 5 она провела на первом месте. По объему продаж она уступила только композиции «Des Enchantés». И уж как минимум точно заслуживает того, чтобы прозвучать сегодня в программе «Ю». Милен Фармер, «Pour vie qu'elle soit douce».

0: Еще один легендарный хит от Милен Фармер — композиция «Pour lui qu'elle soit douce». Кстати, интересно, что на концертах песня исполнялась нечасто, но всегда очень масштабно. Например, в туре 89 года номер длился около 10 минут и включал очень сложную хореографию.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Гум, гум, гум. Только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: От 30 августа 2026 года.
6: Интернет-поток Retro-FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 70-е. 12+.
7: Телефон рекламной службы Retro-FM в Казани. 554-20.

0: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
1: Итак, сегодня вспоминаем одну из самых успешных французских исполнительниц, неповторимую Милен Фармер. Интересно, что образ, закрытый для всех артистки, не помешал Милен плодотворно сотрудничать с другими звездами. Давайте пробежимся по некоторым ярким эпизодам. Ее первый официальный дуэт случился в 91 году с французским исполнителем Жаном Луи Мюра. Перед тем, как выпустить эту совместную работу, Фармер и Мюра переписывались на протяжении года. И в конечном итоге появилась вот эта красивая песня под названием «Regrets». Это значит «Сожаление».

Все-таки есть что-то волшебное в звучании Милен Фармер. Кстати, клип на композицию «Regrets» снимали в Венгрии, в Будапеште, причем практически сразу после съемок видео к другому легендарному клипу «Дезеншанте». Возвращаемся к дуэтам Милен Фармер. Еще одна история случилась в 2001 году. Именно тогда появилась композиция под названием «Le Moon» — «Слова». Она была записана совместно с британским исполнителем Seal, который до этого момента не был знаком с Милен и внимательно изучал ее дискографию, чтобы убедиться, что вместе они будут звучать органично. Это, кстати, был первый международный дуэт Милен Фармер.

Ну и нельзя не вспомнить совместную работу с другим британцем. Речь об исполнителе мирового масштаба Стинге, который в 2003 году выпустил хит под названием «Stolen Car» — «Краденый автомобиль», и не был полностью доволен результатом, считая, что этой песне не хватает женского голоса. Голос нашел его сам в 2015 году. Стинг рассказывал, что когда Милен предложила с ним поработать, он сразу вспомнил о песне «Stolen Car».

Ну и, само собой, не пройдем мимо дуэта с еще одной звездой мирового уровня, американским диджеем и исполнителем Моби. Здесь также была взята за основу песня, записанная артистом ранее. Милен очень понравилась его композиция «Sleeping Away». По воспоминаниям Моби она просто сказала, что это будет хорошая песня для совместного исполнения. Но получилось не хорошо, а отлично.

0: Один из ярких примеров сотрудничества двух мировых звезд – Моби и Милен Фармер. Композиция «Sleeping Away». Интересно, что запись этого дуэта проходила дистанционно. Милен исполнила свои партии в Париже, Моби – в Нью-Йорке, а финальное сведение трека происходило вообще в Лондоне.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, продолжу про Милен Фармер. Отдельного внимания заслуживает период первой половины и середины 90-х. Это было в том числе временем непростых испытаний для певицы. В 91-м году в офисе студии звукозаписи, с которой сотрудничала Милен, произошла большая трагедия. Туда ворвался одержимый фанат и потребовал домашний адрес певицы. После отказа он застрелил секретаршу, и, конечно, это событие глубоко потрясло певицу. В 94-м году в прокате провалился фильм, в котором Фармер сыграла главную роль. Картина под названием «Джорджино», снятая ее партнером Лораном Бутаном, не была принята публикой и критиками. После этого их творческий союз даже был поставлен на паузу, а сама певица вообще решила уехать из Франции в США, в Лос-Анджелес, где прожила около 9 месяцев и успела не только записать новый альбом, но и переосмыслить имидж и музыкальный стиль. Милен Фармер называл этот период перерождением. В пластинке «Анне Морфази» слышатся в том числе и рок-гитары, и более плотное звучание. Это очень заметно, например, вот в этой песне под названием «Вертиж», в переводе «головокружение».

Но все-таки самой заметной песней с альбома, записанного в Лос-Анджелесе, становится другая работа под названием «Калифорния», где, конечно, несмотря на эксперименты со звучанием, остались и фирменная меланхолия, и поэтичность. Прямо сейчас послушаем этот знаменитый хит в программе «Ю».

0: Одна из самых популярных песен Милен Фармер, в том числе и в нашей стране, работа, которая стала таким мостиком между прошлым и будущим Милен. Композиция «Калифорния», записанная в 1995 году, в любом случае сохранила узнаваемую и любимую лирику певицы.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа. И она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. С Юрием Гурьяновым. На Ретро-ФМ.
1: Главная героиня сегодняшней программы Милен Фармер была и остается одной из самых значимых фигур не только французской музыки, но и в масштабах мировой культуры. Ее карьера растянулась на 4 десятилетия и продолжается в настоящее время. За долгие годы было продано более 35 миллионов записей певицы и выпущено 12 альбомов. При этом уже были сообщения, которые анонсировали выход очередной пластинки. Милен Фармер — человек скрытный, загадочный, почти мистический. Как я уже говорил, она никогда не выставляла на показ личную жизнь, предпочитая говорить через музыку, клипы и сценические образы. Конечно, на протяжении карьеры Фармер не ограничивалась музыкой. Она пробовала себя в кино, литературе, а также занималась благотворительностью, в частности, в сфере здравоохранения. Что касается истории, связанной с нашей страной, то Милен неоднократно посещала Россию, в том числе и в рамках ее мировых туров. И не раз тепло отзывалась как о стране, так и о людях, и о культуре. Интересно, что в школе певица изучала в том числе русский язык. И хотя он показался ей достаточно трудным, по ее словам, она все-таки смогла запомнить фразу «Я тебя люблю». Ну и, конечно, радовала этими словами фанатов на концертах в Москве и Санкт-Петербурге. А мы с вами продолжим радоваться музыке Милен Фармер, конечно, в эфире Ретро-ФМ. В завершении программы «Ю» хочу поставить одну очень красивую песню, которая вышла в 2008 году. Она называется «Appelle mon numéro». В переводе означает «Набери мой номер». Ну или совсем по-нашему «Позвони мне, позвони». Через неделю программа «Ю» снова выйдет на связь. Как всегда, по субботам расскажу об интересном артисте или группе. Обязательно пишите, о ком еще хотите услышать во всех страницах Ретро-ФМ в соцсетях. И не забывайте, что все выпуски программы «Ю» можно найти на сайте и в мобильном приложении Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

10 o'clock postman, это Secret Service. Ну и давайте посмотрим, что нам принес почтальон. А принес он нам очень много ваших сообщений. Привет, любимое радио, Фречта, родным и любимым родителям, Ирине и Константину, мужу и дочке Юрию и Ульяне. Пусть лето подходит к своему завершению, хорошее настроение и позитив от теплых дней остается, написала Юлия из Челябинска. Любимая ретро-ФМ, вы, как всегда, нас выручаете, читая наши поздравления на всю страну. Сегодня день рождения моей любимой крестницы Котельниковой Полины. Поздравляю тебя, моя куколка, с 13-летием. Желаю тебе быть здоровой, счастливой, расти под мирным небом. Любимой подруге Юле, Мишане и Сергею. Большой привет от нашей семьи. Карина, Марат, Мия, Макс. Ура! Вот такое позитивное послание. Дедушка Андрей, поздравляю тебя с Ореховым Спасом. С любовью из Москвы, Юсуф. Далее, здравствуйте. Пожалуйста, передайте привет моему любимому мужу. Я очень сильно люблю и уважаю. Написала Лилия. Хочу передать большущий привет всему городу Чернушка Пермского края, а также моей самой прекрасной маме на свете, Хакимовой Ларисе Канифовне. Ее золотые ручки сейчас собирают морковь с грядок под ретро-ФМ. Спасибо, что включаете хорошие песни.

0: и поднимаете нам настроение. Привет от ее помощницы, старшей дочки Юлии Галиевой. Ну и чтобы хорошо собиралась морковь с грядок, давайте послушаем Алсу.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: А кто это тут поднимает нам настроение своей по-настоящему летней песней? Это же Рик Эсли. Never gonna give you up. Ну, просто супер-турбо-гидро-мега-ультра-хит. Ну и, конечно же, вы, друзья, сами себе поднимаете настроение, да, участвуя в программе «Филичита» и отправляя свои послания. Ретро-ФМ, «Филичита». Пишет вам Матафонов Евгений, город Зеленогорск, Красноярский край. Привет, любимый Любаши, садоводство номер 2, а также всем, кто меня знает. Но теперь ты, Евгений, из города Зеленогорска, Красноярского края, вас знает вся страна. Всем желает хороших выходных, Женя, и всем, кто в бане легкого пара. Ну, окей. Привет, любимая радио Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, горячий привет моему мужу Елисееву Александру, нашим соседям Даниилу и Ане. Хороших нам выходных. Ну и приятного аппетита. Мы готовим ферганский плов. Юлия Елисеева поделилась этой приятной, вкусной новостью из города Улан-Удэ, Бурятия. Привет, Ретро-ФМ. Приятного аппетита вам. Обязательно же от меня тоже. Привет, Ретро-ФМ. Дино из Краснодара передает привет плиточникам из Лазаревского. Тарасу и Максу. А далее еще одно послание. Хочу передать привет Александру. Сейчас едем по магазинам. Желаю нам хороших покупок. Всем хорошего настроения. А Анастасия подписалась. Видите, кто-то в бане, кто-то делает ферганский плов, кто-то ездит по магазинам. Ну классно же, когда лето, когда выходные, когда суббота, когда Ретро-ФМ, когда Филичита.
1: Ежедневно с 2 до 3. Филичита.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo.
10: 12+.
2: Retro FM.

И сейчас вместе. I just call to say I love you. Так, пришла очередь смс-ок, которые вы присылаете на номер 5533. Передайте, пожалуйста, привет моей великолепной сестре Катюшке Чудайкиной, Щукиной. Ты моя большая и единственная любовь. Просто тебя люблю бесконечно. Татаренкова Наталья, спасибо, что сегодня с нами. Люблю, Татьяна Луховица. Передаю привет своей маме Ирине Петровне, которая хорошо поработала на даче, а теперь отдыхает. Написала дочь Оксана. Здравствуйте, Ретро-ФМ, Филичита. Передайте привет моему любимому мужу Эдуарду. Он сейчас за рулем, едем из Самары домой, Саратов. Он только в Ретро-ФМ и слушает. От Елены сообщение, от любимой жены Эдуарда. Эдуард большой молодец. Счастливого вам пути и хорошей дороги. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения, девушка, Татаренкова Наталью Владимировну. Нати, ты крутая, люблю тебя, хоть мы с тобой не общались много лет. Ура, ура, ура, это от Татьяны. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет своим коллегам Татьяне, Аиде, Гули, дяде Чингизу и дяде Самеду. Всем хорошего дня. Передайте, пожалуйста, моей любимой жене Хасановой Елене. Я ее очень сильно люблю, а вот, к сожалению, без подписи это сообщение. Единственное, известно, что оно прилетело там из Татарстана. Привет моей сестре Каменских Татьяне. Сейчас сидим в беседке, чистим грибы под любимое радио Ретро-ФМ. Круто. Всем привет. Хочу передать привет своей любимой жене Марине Сычевой. Сказать, что очень сильно люблю ее. Сейчас буду готовить для нее плов в надежде, что она исполнит свое обещание. Вячеслав, Астрахань. Вот только на женских обещаниях мы, мужчины, держимся. Ради этих обещаний готовы на все и даже на то, чтобы приготовить плов. Марина, держите слово, держите обещание. А я вам за эту песню поставлю классную.

0: какая интересная песня. Я вот тоже думаю, а может уже пора? Или до вечера подождать? Пора зачитать очередную порцию ваших посланий. Здравствуйте, прекрасный радио Ретро FM. Передаю привет из садоводства «Жемчужина» вам и всем своим друзьям. Мы отдыхаем на даче, у меня самые лучшие друзья. Спасибо им огромное, что они есть в моей жизни, написала нам Екатерина Ильина. Классного вам отдыха, Катенька. Добрый день, наше любимое радио. Слушаем всей семьей, пишу первый раз. Сегодня день рождения моей любимой младшей доченьки Лианы. Хочу пожелать ей любви, счастья и, конечно же, здоровья. Доча, я тебя очень люблю. Подпись Зинаида. Рикардо Фолли. Совсем скоро, а сразу после свежая порция ваших посланий. Оставайтесь с нами.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом.
6: Гум-гум-гум. Только гум.
7: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
8: От 30 августа 2026 года.
9: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: компании Рикардо Фуоли. 3 минуты пролетели быстро, и мы вновь возвращаемся к вашим посланиям. Поздравляю себя и мужа Владимира с ремонтом. Мы уже в середине пути, написала Ирина Полищук. Ирина, вам успехов в этом деле. Привет, Ретро-ФМ. Поздравьте Павловского, Дмитрия, Герасимова, Владимира с отличной рыбалкой на Белом море. Вован, держи удочку двумя руками. Рыба твоей мечты уже рядом. Дмитрий, Владимир, поздравляю. Хорошего вам улова. Добрый день, Филичита. Передайте привет моим любимым девчонкам. Кате, Кристине, Саше, а также внукам Степе Мирону. Мы на даче копаем картошку, провожаем последние дни лета. А скоро пойдем в баню. Всех люблю, мама и бабушка Лариса. Прекрасный выходной, прекрасная компания. Шикарное настроение. Здравствуйте, команда любимого радио Ретро-ФМ. Мы с братом Андрюшей на даче. Сегодня славно поработали, сейчас отдыхаем. Хочу передать братишке привет и сказать, чтобы чаще слушал вашу волну. Вы лучшие. Большое вам спасибо, Анжелика, и вам спасибо огромное за компанию. Петрова Светлана передает привет любимому мужу Тимофееву Андрею, который ловит рыбу на реке Лобать Новгородской области. Желает мне хвоста, не чешуи, скучает, любит и крепко обнимает. У нас тут одни рыбаки прям все. Так, давайте прямо сейчас сходим в гости к Элис, а потом вернемся к вашим сообщениям.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: ну-ка давайте быстро вспомнили, из какого фильма эта мелодия. Правильно, «Гости из будущего». Шикарное советское кино. Таких сейчас уже не делают, к сожалению. Возвращаемся к Феличите. Хочу передать привет моей любимой ненаглядной жене Петровой Юле. Хочу пожелать ей хорошего настроения, спокойной работы. Люблю и целую. Это от мужа Ярослава. Передаю привет любимой жене Горбатовой Дарье, коту Лукасу. Как жаль, что двухмесячный отпуск подходит к концу. Пусть лето продлится еще, написал Алекс. Пусть, Алекс, продлится и лето. И Феличита тоже продлится через пару минут.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ».
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод, рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
14: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
15: 15+.
16: RetroFM.

Продолжаем устраивать «Дабуди Дабудай». Продолжается «Филичита», продолжают поступать ваши послания. Не все успею зачитать, друзья, сразу предупреждаю, но сделаю максимально возможное от себя. Привет из поселка Жарковский, Тверской области. Безумно люблю своего мужа Игоря Репникова. Жена Татьяна написала. Привет, Ретро-ФМ, я папа Ирек. Мы с детьми на даче работаем на свежем воздухе. Всем добра, здоровья и удачи желаем. И вам того же. Поздравляю свою доченьку Лейлу с днем рождения. Удачи, любви и счастья. Очень ее люблю. Мама Марина Алексеевна. Любимая Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, привет моему папе Андрею от сына Рустама. Папа, хочу сказать, что я тебя очень люблю, ценю все, что ты для меня делаешь, и просто желаю тебе хорошего дня и отличного настроения. Молодец, Рустам. Цените. Цените своих пап и мам тоже. Здравствуйте, Филичита. Здравствуйте, Тимур. Слушаем вас на даче в Эстонии под Таллином. По уже хорошей сложившейся традиции передаю привет всем дачникам России. С пожеланием отличного настроения и хорошего урожая. А моей жене Ольге, колдующей на кухне в ожидании гостей, воздушный поцелуй. Закончу с пилением дров, приду, обниму и зацелую его, написал Дмитрий Лаурис. Ну, прекрасные у вас планы. Дмитрий Лаурис, Ольге и вам пламенный привет. И это последний привет, друзья, в программе «Филичита». Она завершена. Я Тимур Соколов. Жду вас в новом часе.

0: Под занавес августа во всех социальных сетях и мессенджерах, как всегда, начинается массовая тоска по уходящему лету. Хотя лично я в этом никакой трагедии не вижу. Наоборот, радуюсь тому, что лето было. И самое главное, что мы были его частью. Ну, а частью предстоящей осени будет шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ, которая к нам наконец-то возвращается.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов.
1: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
2: Это новый вызов.
0: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
6: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
4: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
8: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл. 3-й этаж.
9: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: У природы нет плохой погоды, а у нас нет плохой музыки. И вообще, на Retro FM все только самое лучшее. Подтверждение тому — новое приложение Radio Hub. Работает бесплатно, без регистрации, а подкасты можно слушать даже без интернета. Так что прямо сейчас скачивайте и наслаждайтесь. Radio Hub — новое приложение Retro FM для настоящих ценителей лучшей музыки. Бонни Эм и No Doubt с легендарным Don't Speak для вас приготовил. Уже скоро услышим.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
14: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Что такое чито-грито? Правильно, птичка-невеличка, как говорил главный герой фильма «Мимино», фильма, который можно пересматривать миллион раз, а смеяться, как в первый раз. Этим и отличается советское кино от современного российского, который посмотрел и забыл. 15:50 уже в столице. Финальный час на Ретро-ФМ. Крис Норман и группа «Абба». Уже скоро все услышим.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
13: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/raspakuper, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ, подробности на sberbank.com/sberprime.
14: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
15: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
16: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Да что заработали?
18: Что?
17: А что?
18: Перевозки – это задача со звездочкой.
19: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
20: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
19: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: еще 2,5 дня лето будет с нами. И не только календарное, но и реальное, потому что лето в России — это единственное время года, которое может опоздать, причем надолго, но при этом всегда уходит точно по расписанию. Вот 1 сентября — все, лета нет, осень тут как тут. Почему с зимой не так? Почему вот 1 марта — хоп, и все, ни снег, ни морозы. Сразу весна, ландыши, тюльпаны, солнце и тепло. Что за несправедливость такая? В общем, мораль сей басни такова, друзья. Наслаждайтесь каждой минутой оставшегося лета. Да-да. Потому как еще не скоро мы его снова увидим и прочувствуем. Певица с врожденным шоколадным загаром продолжит эфир от RFM. Let's Get Loud, суперхит от Дженнифер Лопес. Через пару минут.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. RetroFM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
6: Больше сделок.
5: Квартиры от агентства «Статус».
6: Строительство загородных домов от честного застройщика.
5: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
9: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале «Ю».
12: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Альбана и Рамина Пауэр на Ретро ФМ с песней о влюбленной парочке. И, кстати, в понедельник в 7 утра влюбленная в работу парочка. Саша Светлов и Рит Субботина выйдут в эфир и снова подарят вам самое доброе, бодрое утро. Шоу «Первая смена» 31 августа выходит из отпуска. Это значит, что вас ждут новые игры, крутые призы, интересные темы для обсуждения, новости, шутки, конечно, любимая музыка. Не проспите и не пропустите в понедельник 31 августа в 7 утра шоу «Первая смена» на Ретро ФМ.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
4: Гум-гум-гум. Только гум.
5: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
6: Акции действуют до 30 августа 2026 года.
7: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
8: Максидом.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
11: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
12: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554-20.
13: Ретро FM.

0: Black or white.
1: Неважно, какого цвета мир вокруг, цвет вообще не имеет никакого значения, если только это не цвет светофора. Добавим этой субботе ярких красок, забыв о черно-белых буднях, которых у нас впереди будет еще очень много. Так что отдыхаем по полной и набираемся сил под лучшую музыку, проверенную не только временем, но и лично мной. Тимур Соколов у микрофона. Всем привет и классного дня.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.
3: Реклама.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ»
7: не
6: оферта.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: «Тэнк 400» теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Ретро-ФМ.

0: Пока смоки пели, я тут прочитал новость про то, что ученые из Швеции доказали всему миру, что с женщинами, оказывается, спорить бесполезно, и привели этому довольно весомые доказательства. Оказывается, представительницы прекрасной половины человечества намного лучше запоминают детали всех разговоров и событий и могут очень ловко ими пользоваться во время спора. Кроме этого, у них сильнее развита эпизодическая память, что является довольно значимым плюсом в возникающих время от времени баталиях с любимым человеком. В общем, друзья, сейчас обращаюсь к мужчинам. Молчание – золото. Помните об этом. Иначе все сказанное нами может быть использовано против нас. Я в силу своей работы молчать не буду, но и говорить буду только хорошее, дабы только радовать ушки наших милых дам. «Ламбаду» мы с вами станцуем уже совсем скоро, ну и песню про лето от группы «Кино» тоже для вас поставлю. Тимур Скалов у микрофона. Всем привет.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
9: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл. 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
11: «Ретро-ФМ».

0: Don't Give Up, Modern Talking, про то, что никогда не нужно сдаваться, всегда нужно идти вперед, вопреки всему и вся, что мы, собственно, и делаем. Двигаемся вперед и только вперед. Благо, впереди нас ожидает прекрасный субботний вечер. CCKH и Type. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Гум, гум, гум. Только гум.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: От 30 августа 2026 года.
5: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Самые хорошие слова, самые лучшие песни, самые легендарные исполнители. Все это здесь, на Retro FM 24/7. Только для вас, друзья. Маэстро Юрий Антонов только что. Далее Патрисия Касса, группа Чили. 17:50 уже в столице. Вечер субботы в самом разгаре.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: коней, тем более тех, которые в яблоках, на скаку останавливать не будем. Это не наша прерогатива, а вот музыку хорошую слушать продолжим. Фэнси и Владимир Высоцкий далее на Ретро-ФМ. Чуть раньше команда «Лябуш». Меня зовут Тимур Соколов. 18:20 в столице. Всем классного вечера.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, маленькую шутёшечку.
3: Да подожди ты.
2: Ну, что-нибудь про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну, а когда он будет-то?
3: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда.

0: Flames of Love, это Fancy. Да, чтобы зажигать вместе с нами всегда и везде, друзья, установите себе новое приложение Retro FM Radio Hub. Оно работает бесплатно, без регистрации, а подкасты можно слушать даже без интернета. Так что прямо сейчас скачивайте и наслаждайтесь. Radio Hub. Новое приложение Retro FM для настоящих ценителей лучшей музыки. Группа Комбинация и Доктор Албан впереди. Вернемся к лучшей музыке через пару минут.
1: Реклама.
2: Гум-гум-гум. Только гум.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: От сети действует до 30 августа 2026 года.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Интернет-поток RetroFM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Обожаю «Дождь», обожаю эту песню. И совсем не обожаю с вами прощаться, друзья. Но приходится это делать, потому как все хорошее когда-нибудь заканчивается. Как, собственно, и плохое. Что прекрасно. Прощаюсь до понедельника. Оставляю с компанией лучшей музыки проверенной времени. Меня зовут Тимур Соколов. Всем классного вечера. Пока.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Не буду намекать, что, мол, ура, ура, каникулы, каникулы. Все как-то тише и тише звучит на просторах Родины. Ну, потому что каникулам совсем скоро, так сказать, конец. 19:18 в столице. Радуемся августовскому дню под музыку Ретро ФМ, Рики и Повери, Modern Talking и Валерия через пару минут.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность, ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Ровно в 21:00.
0: Лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе.
0: Вечеринка Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.
9: Ретро-ФМ.

0: Ну, если и можешь себе представить музыкальный шлейф уходящего лета, то у Натальи Ветлицкой точно получилось его изобразить. Осталось что там налить в бокал чего-нибудь этакого уходящего. 19.35 в столице. Юрий Антонов, Мадонна, Ардис через пару минут.
1: Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
3: Радио Хаб. 12+.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Вот как раз, когда улица Августовская поворачивает, знаете, на улицу Сентябрьскую, вот они там и вернутся. Саша Светлов и Рита Субботина с понедельника каждый будний день с 7 до 11 в утреннем шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Они, красавцы, отдохнули, а вас ждут новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно, любимая музыка. Так что не проспите, не пропустите.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

слышишь? Все, все отлично у меня.

Эдди Хантингтон, большой любитель вернуться в СССР. Ну и мы, собственно, с ним вместе тоже как будто бы вернулись. Кто в воспоминаниях, а кто просто так в воображениях. 20:19 в столице, дальше на Ретро-ФМ. Майкл Джексон, «Синяя птица» и Суфелис Бэкстер. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября «БКЗ имени Сайдашева». 6 сентября «ЦУМ». Вход свободный. 6+.
4: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Нет, нет, нет, не продается любовь, нет, нет, нет. Кстати, если у кого-то будут вопросы по этому поводу, можно так вот и ссылаться, мол, классики сказали, значит, так оно и есть. Это Beatles на Retro FM и их суперхит 1964 года. Дальше на Retro FM Ace of Base, Альфавиль и Сергей Минаев. Через 3 минуты ровно.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ? Мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вечеринка Ретро FM. Ровно в 21:00.
11: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
11: Вечеринка Ретро FM.
12: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554-20.
13: Ретро FM.

0: Если вам тоже нужен знак, как вот в этой песне поется, то вот вам знак. 20:48 в столице. Значит, что через 10 минут мы начнем. Лучшая танцевальная музыка для вас в супермиксе с 9 до полуночи каждый день. Ну а сегодня субботняя вечеринка Ретро FM.
1: Реклама.

0: широчайший момент для маневра танцевального. Ну, то есть, под это самое дело можно изобразать что угодно. В первую очередь, конечно, восточные танцы, включая танцы живота. Можно какие-нибудь буги-вуги. На-на на Ретро FM 21.19 в столице. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на субботней вечеринке Ретро FM.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Угу. Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

Circle говорят, что, мол, не могут ждать больше, скоро все будет, скоро все будет. Ну, собственно говоря, вы тоже можете таким образом себя вести, просто скачать новое приложение Retro FM, и все будет абсолютно точно. Быстрое, удобное, совершенно никаких лишних кнопок там нет. Там есть лучшая любимая музыка, там есть подкасты популярных шоу и куча интернет-потоков. Кстати, если скачанные подкасты у вас там будут, то их можно будет слушать даже когда нету интернета. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Нужно скачать в любом магазине приложений. Запустите слушать Retro FM там, где вы находитесь прямо сейчас. 21:35 в Москве.

0: Дуэт Pet Shop Boys и их New York City Boy, ну то есть парень из Нью-Йорка. Кстати, интересно, что у них есть альтернативная, так сказать, вариация, которая называется Perry City Boy, то есть парень из Парижа. Собственно говоря, можно подставлять все, что угодно, как кому больше нравится. Нью-Васики, City Boy тоже подойдут. Главное, чтобы ритмично и танцевально. 21.50 в Москве. Это субботняя вечеринка Ретро ФМ, друзья. Мы продолжаем двигаться.
1: Реклама.

0: это не просто Лалуна, Лалуна. Это возможность проявить себя, если вдруг вы в каком-нибудь детско-юношеском возрасте занимались бальными танцами. Это самое время что-нибудь этакое, классическое, латиноамериканское изобразить. 22:20 в Москве. Лучшая танцмузыка на в субботней вечеринке Ретро FM. Мы продолжим буквально через пару минут.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, 3 этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
5: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
6: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
7: Ретро-ФМ.

0: Я не знаю, что там происходит на самом деле, но тут вот королева диска обрушила нам танцпол. При этом сегодня в стране отмечается День дальнобойщика, друзья. Исключительно только для вас. Для вас все, что здесь происходит, чтобы вам не спалось за рулем. 22:35 в столице. Лучшая танцмузыка на вечеринке Red FM.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от частного застройщика.
6: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
8: Гум-гум-гум. Только ГУМ!
9: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
10: Акции действуют до 30 августа 2026 года.
11: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
12: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Trendy.rf.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: прям середка, прям сердечко, прям серединка 90-х. И это фирменная история про еще одну ночку. Рил Маккой и их ураганный трек «Нас знает» на субботней вечеринке Red FM 22.50 в Москве. I like to move it, move it, друзья.
1: Реклама.
2: Да что вы заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Прямо сейчас, так как я дергал то правой, то левой, то обеими ногами, поднимите руку. Это потому что Пол Джонсон, супер трек 1999 года, когда совершенно как будто бы ничего нам тут не изображают музыкально, но при этом совершенно хочется что-нибудь изобразить танцевально. 23:19 в столице, лучшая танцевальная музыка здесь, в лучшем миксе на субботней вечеринке Red FM. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся. Двигаемся. Двигаемся.
1: Red FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Red FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Red FM желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
0: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Этаба, их фирменная танцующая королева. Ну, тот самый случай, когда вдруг кому-то не хватает поддержки. Мол, ты, дорогая, прям королева, когда танцуешь. Прямо сейчас каждый из вас, девушки, посылаем этот самый императив 23-34 в столице. И мы продолжаем субботнюю вечеринку Red FM. Лучшая танцмузыка здесь. И мы двигаемся.
1: Реклама.
2: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход.
4: Приглашаем к сотрудничеству.
3: 249-1909. 249-1909.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
7: 12+.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: 220 километров в час. Ну, это не Антон Фамилия. И мне кажется, надо как-то немножко притормаживать. Но при этом танцы продолжаются. Танцы у нас продолжаются до полуночи. Потому что с 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка на вечеринке Ретро-ФМ. И меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь ровно в полночь. Здесь будет Дмитрий Майоров. Встречайте его радостно. И будьте здоровы.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Да что за нормально?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Интернет-поток. Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

том, что уходило лето, мы с вами все прекрасно осведомлены. Но подгонять его первым снегом, это кажется как-то чересчур. Просто жители Свердловской области наблюдали на днях снежные хлопья. Как-то рановато, погода чудит. Мы с вами особо не чудим, но точно не скучно. Отдыхаем вместе, продолжаем отдыхать. Меня зовут Дмитрий Майоров, на Ретро-ФМ уже впереди Рики и Повари, команда Любе. В столице 20 минут первого. Всем большой привет.

0: Лето выходит и приходит, а проверенные временем хиты, как всегда, при нас на Ретро-ФМ. Кто уже познакомился с нашим новым приложением Radio Hub, в курсе, что помимо основного эфира, в нем еще есть подкасты популярных шоу, множество разных музыкальных интернет-потоков. Вы также ищите, скачивайте Radio Hub в магазинах приложений. Как только так, сразу включайте Ретро-ФМ в любое время, в любом месте. Ну, наши подкасты точно, их можно скачивать и переслушивать, даже когда нет интернета. В какой-то момент может пригодиться, пользоваться, конечно. Ну, а в самые ближайшие минуты встречайте Виктора Салтыкова и Саваш на Ретро-ФМ в столице 00:35.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Чтобы вырасти, нам в детстве советовали налегать на кашу. А сейчас в надвигающийся сезон простуд специалисты напоминают про витамины, витаминную поддержку наших организмов. Советуют почаще есть жирную рыбу, яйца, тыкву, морковь, орехи. Ну, что, долго уговаривать не нужно, едем. Ждем скорого музыкального появления на Ретро FM. АХА и АБ. Столица 0 часов 49 минут.
1: Реклама.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На нашей улице очередной праздник. Сегодня, 30 августа, отмечается День доставленных посылок. И, судя по интернет-подсказкам, этот день можно считать и днем доставленных заказов. Но это уже, конечно, более массовое явление. В столице 19:00. Несколько минут ожиданий. Услышим на Ретро-ФМ Мадонну, Юрия Антонова и Джо Кокера. Они на подходе.

0: Чак Берри, его запоминающиеся истории с середины 60-х на Ретро FM. Мы с вами продолжаем отдыхать. Лишний раз не отвлекаемся. Это Ретро FM, это Ванесса Паради и Евгений Белоусов на ближайшее. Столице час 36 минут.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Надежда стать судьбой всем на свете. Уже сколько лет сейчас озвучивает Леа Буш на Ретро FM. Как-то попадалась мысль, наверное, все же хорошо, что некоторые мечты, особенно детские, остаются неосуществленными. А то бы сейчас ездил, допустим, на Вишневой девятке, был продавцом кассет и картриджей для Дэнди. Ну и все в этом духе. В столице 1:49 на Ретро FM. До очередной часовой границы успеем услышать Рика Эстли и песню «Министра администратора».
1: Реклама.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

жизни во всех случаях идет на пользу, и плюс установка, даже если что-то не умеешь делать, главное делать это невозмутимым видом. Хотя для танцпола любые танцы и телодвижения вполне подойдут. На смену команде Бакара, их что ли, гимну раскрепощения, сейчас подойдут Роксет и команда Ронда здесь на Ретро-ФМ в столице 2 часа 20 минут.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: это все именно Just. Как-то все просто выходило в Modern Talking в свое время. Говорю про их историю успеха. После оглушительного успеха дебютного альбома ребята не сдулись, закрепили свои позиции, выпустили следом пластинки. Это история, например, с их второго студийного альбома. Так в копилке Modern Talking вроде 12 студийных альбомов. Немало. В столице 2 часа 35 минут на Retro FM. Как минимум впереди Julio Iglesias.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Retro FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

со снежными настроениями. Лето в целом как-то не вяжется, но всякое возможно. Жители Свердловской области уже стали свидетелями снежных хлопьев. Стали свидетелями такого сюрприза. Не уверен, насколько приятного. Но уверен, могу сказать, что обожжены в отходе на Ретро-ФМ. Встречаем их в столице 2 часа 49 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.